заходим под воду. В нейтральной воде мы можем погоду, плевать на погоду, а если накроют, локаторы взвоют.

здесь мы на воле, ведь это наш мир. Свихнулись мы, что ли, всплывать в минном поле? А ну без истерик, мы врежемся в берег, сказал командир. Спасите!

свете. Приказ есть приказ. А гибнуть в отсвете уж лучше при свете. Наш путь не отмечен, нам нечем, нам нечем. Но помните нас, спасите наши души. Мы бредим от удушья, спасите.

вот вышли наверх мы, но выхода нет. Вот полный на верфи, натянуты нервы, конец всем печалям, концам и началам, мы рвемся к причалам за место торпед. Спасите наши души, мы приедем от удушья. Спасите наши души, спешите к нам, услышьте нас на суше. Наш сос все глуше, глуше, и ужас режет души напополам. Спасите наши души, спасите наши души.